0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Главрадио. Главрадио.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

если душам на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми,

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Песня номер один.
1: Я соберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: часов утра в Москве.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: А, действительно, да, мы да. Вообще никакого вранья. Чистая правда. Красавцы Лав Радио.
2: Никакой интриги.
0: Да все. Мы это думали, предыдущие думали. Два часа не будем называть, кто. Вы там подумаете, погадаете. А это все-таки
2: Миша,
0: мы.
2: Миша, Стас, мы. Вроде бы, какие-то вот эти были. А, нет, это Кирилл, Ярослав. Здрасте, всем привет, доброе утро. Как вы там вообще? Среда уже вроде бы.
0: Да как будто бы случилось. Мне сегодня в первый раз стало в жизни стыдно за тополя. Пух. Я сегодня, подъезжает машина, таксист.
2: Он скидывал свои в голые фотки.
0: Ну, он приходил, да, с непотребствами. Я, в общем, открываю дверь машины, сажусь внутрь, и я понимаю, что со мной садится. Вот знаешь, как зимой есть такое правило, вежливый тон, когда ты стряхнул, да, немножечко снега и сел. И я открываю дверь, и я понимаю, что за мной залетает огромная армия, я как троянский конь занес с собой огромное количество пуха. Я закрываю дверь, думаю, блин, мне убраться теперь надо, или как-то это норма в июне.
2: Чистку добавить к оплате. 300 рублей минимум.
0: Да?
2: Ну, хотя бы.
0: Так, Ира, ты в такси? Ты туда?
2: Я не пух однажды. Я как-то тоже опростоволосился, скажу так, в такси, но я накинул. Но это было, правда, и много лет назад. Наверное, сейчас подороже. У меня тоже с пухом, ты знаешь, свои ассоциации. Но мне стыдно немножко за себя. Ты представляешь, иду я, и в кармане у меня зажигалка. И я вот вижу пух, он так хорошо скопился.
0: Остановись, ты опять за свое, опять пытаешься сделать
2: это. Он лежит и так скопился удачно возле бордюра, и дальше он не поедет, в траву в сухую, и под машину он не поедет, вот кусочек. Я смотрю на него, зажимаю, зажигалку.
0: И обезвредил пух, зажал его в ограниченном пространстве.
2: Смотрю вокруг и такой думаю, ну я уже слишком взрослый для этого, и пошел дальше. Но я не могу, каждый раз эта мысль, она, а его так много еще, этого пуха. Ой, борюсь с собой.
0: А я говорил, я с чего начал, что мне стало стыдно за пух, потому что пух соблазнитель. Правда, да. Соблазняет он на другие вещи.
2: Ну, все равно в какой-то степени непотребство и девиации.
0: Да, в общем, вы посмотрите, аккуратнее с ним. Он такой парень непростой, этот пух
2: он
0: лежит везде.
2: Нам сатаной, чтобы соблазнять.
0: Ну вот, именно на этой мысли и мы стартуем это утро, 7 часов утра.
2: Утро,
0: давайте просыпаться и едем вместе с вами сегодня. Поставим пару треков, под которые мы сегодня просыпались. Что у нас там с астромониторингом происходит, тут же расскажем. Ну и как там звезды живут. Всем доброе утро, привет, красавцы Лав Радио.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Sabrina Carpenter. Оу, long time no see, Sabrina, говорит Мадонна. Доброе утро.
1: Странно, что они в конце, они спели всю песню, и в конце такие, нам нужно кое о чем поговорить. И закончилась песня. Все, что осталось за кадром, видимо, ждите сиквел.
0: Мадонна и Сабрина Карпентер, проверяем их соцсети, возможно, там какой-то биф дальше был.
1: Да, и после коллабы сразу разругались биф. На студии.
0: Ну да, такие...
1: Ты не... молодая, ты старая.
0: Это основная часть. Эйджизм это внутри, как бы, этого конфликта. Так, ну а мы переходим к другой музыке. Музыке из наших плейлистов в рамках рубрики Morning Routine. Ставим вам то, под что мы просыпались сегодня.
1: Я начинаю.
0: Да? Давай.
1: Трек из сериала, давно забытого, но мы, естественно, не будем сначала говорить из какого, потому что вот когда...
0: А вы угадайте.
1: Да, я услышал эту песню. Я такой, так, ну это же очень что-то знакомое. Ну когда это было? Откуда? Почему? А уж тем более, что сериал уже немножечко подзатерся, уже не такой популярный и уже давным-давно не выходит. Хочется немножечко вам дать и себя проверить, немножечко полазить в чертогах памяти и послушать песню группы «Фруктовый кефир».
0: «Всего ничего».
2: Что за песня играет? Это прямо в радио включили такое? О, интересно. Может, поезд пока на подъем, пока начало? Давай.

0: легко усваивается. Пюре всегда легче идет. И поехали. +8 915 300 106 6. Угадываем, из какого сериала эта песня. Подарка не будет, просто разомнем пальцы.
1: Просто если вспомнили, да.
0: Разомнем пальцы на сообщениях. Особенно пальцы.

0: уже е. И поехали. Миша написал, это из «Антикиллера». Привет, Миша. Ты давно не пересматривал классику.
1: Да, вот Иван пишет, что из «Маргоши».
0: Что за «Маргоша»?
1: «Маргоша»?
0: Или он оттуда?
1: Да, там Гоша
0: все, всем маргошанцам играл. Привет. Я из «Маргоши». Но в целом хорошая. Но у меня сегодня другая история. Тоже давненько не слушали. И вот весна же, она была буквально позавчера. А с весной приходили и капели. Капели были снежные, а потом и березовые. Тоже песня от какого-то как будто сериала.
1: Угу.
0: Давайте вспомним, кто поет все вместе. «Береза» называется.
2: Проект «Парамонов».
0: Я не подсказываю.

0: красавцы Love Radio, наша рубрика Morning Routine, где мы ставим песни не из традиционного плейлиста, а из своих плейлистов.
1: И сегодня это был фруктовый кипир с песней «Всего ничего».
0: А также проект Парамонов «Береза».
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: give me something. One Republic только что с нами в эфире Love Radio. Но прямо сейчас вы уже поняли, что будет.
1: Ну вот ночью, помните, вы так поднимали голову наверх, и там были звезды. Вот они там не просто так сидят, оказывается. Они еще и определяют наш день. А как они определили и что будет сегодня, давайте посмотрим.
0: Итак, поехали. Овны. Не на один шаг. Овны, не отходите от собственных принципов. Вау.
2: Тельцы.
1: Сегодня щедрость — это ваш главный козырь.
2: Близнецы.
0: Сегодня все зависит от того, насколько правильно и рационально вы наладили свои деловые отношения.
2: Раки.
1: Еще одно сегодня. Сегодня вам предстоит принять очень важное решение.
2: Львы.
0: Прислушайтесь к интуиции. Она подскажет, кому действительно можно доверять.
2: Девы.
1: Постарайтесь сегодня держаться подальше от больших скоплений людей.
2: Весы.
0: Вы будете полны решимости достичь какой-то цели.
2: Скорпионы.
1: Блеск вашего ума сегодня может остаться незамеченным.
2: Стрельцы.
0: Позвольте себе неординарные поступки. Удивляйте своих близких и друзей.
2: Козероги.
1: Этот день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений.
2: Водолей.
0: Вам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности.
2: Рыбы.
1: Значит, на чем завершится наша очная ставка, рыба? Звезды советуют вам разделить с окружающими ответственность за происходящее.
0: Ну опять.
1: Ну что, рыба, принимаете условия?
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Мари Краймбрери и «Давай не ждать» в эфире Love Radio 7.35. В столице не ждем хорошей погоды. Ходим, гуляем, радуемся.
1: И чувствуете, что обычно есть такая история в взаимоотношении родителей и детей, когда ребенок приходит и говорит: «Я бунтарь, я буду бить татуировку, мать». Он говорит: «А ну иди сюда, я тебе татуировку сделаю вот этой бляхой от ремня». И по итогу разворачивается потихонечку тренд, потому что вот эти люди, которым запрещали татуировки, растут. Хейли Бибер показала новую татуировку в честь своего сына. То есть здесь она на упреждение не дождалась, пока сын сам спросит, можно ли ему, и сделала себе татуировку. 22 просто набила цифру. Многие связывают с тем, что у нее сын Джек Блюз Бибер появился на свет 22 мая. Имя Блюз. У него имя Джек Блюз.
0: Джек Блюз Бибер?
1: Да. Ну, если бы он был... Еще полное имя было мини-Джек Блютуз. Но вообще он в итоге сократился на Джек Блюз.
0: Данила Рок. Я вот как-то познакомился с человеком, очень известный в сетевом, значит, бизнесе. Дани Ларок. Но запоминалось легко, чтобы его имя произнести в рамках там, мероприятия. Данила Рок. Данила Рок. Ну вот это так же, как Джеймс Блюз Бибер.
1: Да-да. А мини-Джек Блютуз. Слушай, не нравится тебе хорошее имя же?
0: Мини-Джек Блютуз.
1: Для сына технаря какого-то.
0: Сын моего друга диджея.
1: Мини-Джек Блютуз.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Это Эд Ширан в эфире Love Radio. «Плохие привычки», так называется песня. У нас же хорошей привычкой стало делиться с вами всевозможной информацией в начале первого часа утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Чем-то полезным или, например, чем-то, о чем можно будет поговорить в течение дня. Вот что сегодня у нас есть?
1: Да, есть немножко ностальгическая новость, потому что уходит целая эпоха. Тут люди задаются, пришел ли конец GoPro. Экшн-камеры знаменитейшие, да, которые провели с нами все с 2010 по 2020, одно из самых популярных направлений в экстремальных видах спорта. Закрепить себе эту GoPro-шку и куда-то полететь со скалы, да, куда-то прыгнуть на ней.
0: Помню, 15-й год, Турция, ну, давненько было, и итальянка на корабле, смотря на то, что я сейчас с камеры прыгну в воду, такая: «Oh, with the camera, well, you wanna jump with the camera?» И я сказал единственное: «It's special!» И такой...
1: У тебя была GoPro-шка.
0: Ну, там вторая, третья, вот эти одни из первых моделей. Но не моя. Я брал ее у товарища, который занимается экстремальными видами спорта. И в том числе вот он любил фрирайд на сноуборде. И я вот у него попросил.
1: Большая проблема, что компания официально заявила, что может обанкротиться уже в этом году. Наняла консультантов для оценки будущего. Даже у компании есть такое, такая семейная психотерапия.
0: А у них какая сейчас? GoPro 11, по-моему, последняя была.
1: Да, вообще абсолютно не следил, потому что у людей теперь есть телефоны, и мне особо-то нужны сильные экшн-камеры. Рассматриваются различные варианты, вплоть до продажи или слияния бизнеса, и, возможно, новых GoPro мы уже и не увидим. Осознать, что дела идут не очень хорошо, говорят, можно было еще раньше, просто взглянув на финансовую отчетность, по итогам 2025 года выручка составила $651 миллион, что для обычного обывателя ничего себе, чего вы жалуетесь, но все-таки на 18% меньше, чем было годом ранее.
0: Все семьи, работающие в бренде, видимо, не покормились, раз этого не так много.
1: При этом компания уже уволила 23% сотрудников.
0: Жесть.
1: Ага. И, в общем, опять тренд этого года на максимальное количество увольнений во всех компаниях.
0: GoPro Hero 14 Black вышла в марте. Вот-вот, буквально, позавчера, это, считай, было.
1: Ну, в общем, может, она спасет что-то или нет.
0: Я знаю, в чем дело. Дело в том, что люди стали вот действительно больше смотреть телефоны и меньше выбираться, потому что меньше экстрима, меньше прогулок по горным тропам, и из-за этого не нужна экшн-камера. Все просто смотрят в телефон теперь, вместо того, чтобы смотреть маленький экранчик.
1: Проблема в том, что есть китайские гиганты, которые производят технику, и с ними очень тяжело бороться.
0: А какие там? Ну, это Sony?
1: DJI. DJI все забирает. Да, да, да. DJI все забирает себе.
0: Они и петлички себе забрали, и дроны они все доставщики
1: и
0: себе
1: детство,
0: забрали.
1: И детство, получается, наше забрать хотят. GoPro-шки все уходят в прошлое.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Газов Бразерс и Фиеста в эфире Love Radio. 751 в столице. Красавцы с тобой. И если ты моешься каждый день, ты поступаешь неправильно. Об этом говорят ученые. Они сообщили, что ежедневный душ смывает естественную защиту кожи. Если намываться каждый день, вода уберет жировой слой, который удерживает влагу, защищает от микробов и раздражителей. Кожа будет сухой, чувствительной, будет трескаться. А другое дело в маршрутке стоять, вот так, держаться за поручень и показывать всем, что ты здоров.
1: Тот самый юный ученый, который оправдывается перед мамой, ученому лет 14-15, он говорит, да там защитный слой, блин! Ну, еще и... не раз в неделю точно.
0: И нужно. Второй такой ученый, отец его, который пришел и сразу борщ ест.
1: У них лаборатория, да.
0: Слой защитный. У нас тут микроорганизмы, и они нам нужны.
2: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Встречайте новый кроссовер.

0: LG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. LG X50 Plus. Моя движущая сила. LG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: 8 утра в Москве, да.
1: Love News.
2: Уровень безработицы увеличится. В столице открыли необычные курсы. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Уровень безработицы в этом году увеличится до 2,4%, пока показатель в среднем составляет 2,2%, и это при дефиците работников до 4 миллионов человек. Одновременно число вакансий уменьшилось на 25%, а количество резюме выросло. По словам экспертов, высокие риски сокращений в частных клиниках, строительстве и торговле. Кроме того, под угрозой сотрудники банков, страховых компаний, сферы маркетинга, административный и логистический персонал. В то же время повышается спрос на специалистов по автоматизации и им, кибербезопасности и обслуживанию промышленных роботов. 4 предмета станут обязательными для всех студентов в нашей стране. Это история, основы российской государственности, философия и русский язык. Тимати показал архивные фотки со звездами, но фанаты напомнили ему прошлое. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Работа по ночам уменьшает размер мозга в ключевых отделах. Один отвечает за извлечение информации из памяти, а второй – за эмоциональные реакции. В итоге со временем память, скорость мышления и контроль эмоций ухудшаются, однако это обратимо. В среднем за 2,5 года при отказе от ночной работы потери в объеме мозга немного восстанавливаются. В Москве учат выйти на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Участники специальных курсов телесных психологов выбирают зверя и 3 минуты защищают границы. Ходят на четвереньках, скалятся, делают выпады, а потом резко встают и отвечают на простые вопросы, как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, что это помогает бороться с агрессией и избавляться от детских травм. Это были новости Love Radio. Галя Ростова, желаю тебе классного дня.
0: Все мы привыкли к тому, что какие-то старые треки могут вновь выстреливать. Есть ощущение, что «Вою на Луну» от Нюши скоро залетит в рекомендации.
3: Отличные курсы, кстати, открыла, похоже, певица. Ну, а какие они, расскажем.
1: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Данила.
0: Нет, ну это некое эко-невидаль, это просто нечто. В Москве начали учить выть на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Что? Да вот что. 3 минуты. Короче, тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. Как это делается? Ходить на четвереньках, скалиться и делать выпады. Ба, типа животное, которое кидается. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
3: А они боятся, что ты настолько вживешься в роль, что тебя спросят, как твое имя?
0: Нет, я думаю, не в этом дело. Они боятся, что однажды придут просто сотрудники МВД и эту контору накроют.
3: И когда... нужно сразу построиться фамилии, и всем назвать
0: имя. Фамилия, имя, отчество, да, год рождения. Чёрка. Откуда ты? И чтобы ты мог сразу так, да, у нас тут просто курсы, чтобы ты не казался неадекватышем каким-то.
3: А Ирина Волк, она где-то там откуда-то, мы оттуда пошли, видимо, да?
0: Наверное. А почему ты про нее вспомнил?
3: Ну, а волки никак не фигурировали в данной новости?
0: Нет,
3: ты думаешь, просто... Это просто про собак?
0: Ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
3: Ящерицу? Ящерицу?
0: Ну, не знаю, тут ты грунка есть.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: Биби Рекс и Faithless New Religion в эфире Love Radio.
1: Мы так и писали эту песню. Они в моменте. А можешь мне вот такой звук сделать?
0: И собака такая, ау, ау, чтобы кричала.
2: Форум. А что думаешь ты?
1: Типичные будни саунд-продюсера, но у нас рубрика «Форум», где мы с вами общаемся. В ближайший час будем обсуждать следующую тему. Что можно или что вы хотели бы взять из офиса в последний рабочий день на память? Возможно, у вас был тот самый последний рабочий день, и вы что-то забирали на память с собой. Что это было? Пишите 8-915-300-106-6. Ждем ваших сообщений.
0: Некоторые электронный пропуск забирают на память от офиса.
1: У меня многие коллеги на прошлой работе так хотели сделать, но всем написали из HR, сказали, а ну-ка,
0: пропуск
1: сдать
0: вернуть.
1: Пропуск, мы вас не... Ну, хотя пропуск-то можно просто отключить. Я не знаю, зачем они их собирают
0: аннулировать. Может, потому что другим раздать надо будет. Знаешь, вот у тебя пропуск с лицом женщины,
1: да,
0: уже видавшей виды.
1: В HR просто вот такие 5-рублевые монеты, они как скретч-карту стирают, да, вот эту первый слой обратно выдают. Но, скорее всего, просто, наверное, из вредности не дают с собой забрать
0: пропуск. Ну, или у них подотчетно, ну, чтобы потом не платить 700 рублей.
1: Внутреннее положение есть 100%, но я не думаю, что их используют второй раз.
0: Ну вот, мне доставался такой пропуск. Там было просто лицо женщины с кудрявой головой. И ощущение, что она очень давно не ходит в это здание больше уже. Ну, потому что я хожу теперь вместо нее по этому пропуску.
1: Поэтому... А ты как кто оформлен? Как Надежда Васильевна?
0: Да.
1: У тебя другие документы еще.
0: Да, я...
1: Но ты ничего не забирал?
0: Меня в этом романе «Мертвые души» первого выкупали. Так, ну а вы что думаете? У вас какие-то есть что-то, что вы хотели забрать?
1: Это я, кстати, тебя спросил. Ну, есть у тебя что-то или нет?
0: Что, я напомню?
1: Да, ты забирал?
0: Сейчас вспомню. Не знаю даже. Наверное, только то, что приносил с собой, или то, что дарили в процессе работы, вот то, что накапливалось в ящиках. Наверное, вот так.
1: А вот гипотетически, вот была бы у тебя возможность что-то забрать из офиса?
0: Да вот телек вот этот бы забрал. Хороший большой телек, я вижу, прямо напротив меня.
1: Ну и тем более, куда их столько здесь?
0: Их 15 одинаковых, ну минус один, плюс один. Это как будто бы не сильно видно.
1: Ну все. Мы это публично заявили, телевизор, значит, остается на месте, судя по всему.
0: Надеюсь, безопасник не слышал нас сейчас.
1: Пишите.
0: Пофантазируйте. 915-3106-6 и тот самый канал с кружочками тоже уже открыт, туда можно писать.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ты пахнешь там Ford Cherry Lady, Коста Лакоста в эфире Love Radio. Уже идет на территорию группы АХА куда-то, вот туда. Шеви, Шеви Лейди.
1: Ну, если есть чем вдохновиться, почему бы это не делать? И мы вдохновляемся вашими сообщениями. Вы рассказываете, если бы вы могли или хотели бы что-то в последний день из офиса забрать, в свой последний рабочий день, что это было бы, что бы вы взяли на память? И, возможно, у вас такое было, делитесь вашими историями.
0: Вот Александр прислал голосовое сообщение.
1: Он фантазирует.
2: Я не знаю, пацаны, никогда не работал в офисе, но если представить, то я, наверное, забрал бы с собой секретаршу. Ну, вы сами знаете, для чего.
1: Ну, конечно,
0: Саня, для документа оборота.
1: Ну, или взять, потому что чай заваривать, это тоже целая профессия.
0: Ну, и чтобы было ради кого шоколадку покупать каждый раз.
1: Вот, чтобы дома всегда был шоколад, 50 на 50 делим.
0: Нет, ну, типа, 7% налог на нее. Две плиточки отколол.
1: Ну, а там как самозанятая может устроиться. Конечно, надо брать с собой секретаршу. То есть там как бы все записать в бар... какой-то, ну, столик забронировать. Кто это будет делать? Что, Саша, что ли?
0: Секретарша самозанятая, Александра устроенная. Матерь документов.
1: А я сама у Александра, да, тут устроена.
0: Что еще вы пишете? Диана пишет, огромный пуфик я бы забрала из офиса, чтобы можно было бы лечь на него и смотреть на нем, ну, например, стрим своей любимой рок-группы.
1: Да, хорошо, когда есть огромный пуфик. Просто обычно забрать что-то с собой на память из офиса предполагает, что, ну, не заметили, как ты это сделал.
0: В карман, то, что помещается в карман.
1: Ну, или в куртку, или в рюкзак, допустим. Потому что, я так предполагаю, целый пуфик... Не, если вы ходите как Хагрид с огромным мешком обычно, вот такой поклаже, вот сменку вы носите, если в мешке картошки, тогда в целом спокойно можно быть, никто ничего и не подумает.
0: С другой стороны, как говорят одни очень нишевые блогеры, и пофиг, и пуфик. Может быть, охранник подумал бы такое.
1: Вот вы не пользуетесь этим принципом и отвечайте нам на утреннюю тему 8-915-300-106-6. Рассказывайте, если бы вы могли и хотели бы вы что-нибудь забрать себе на память в последний рабочий день из офиса. Что бы это было, возможно, у вас такое уже случилось и какой-то предмет стоит дома. Пишите, ждем ваших историй.
3: Форум. А что думаешь ты?

0: Алок и Халид, Dive Into Me в эфире Love Radio 8.30 столицы. И сегодня в рамках форума мы обсуждаем, что вы хотели бы взять из офиса в последний рабочий день на память. Что можно взять или что вы уже брали?
1: Алена нам пишет. А я вот с первой работы забрала калькулятор. Ну и что? Он был уже именной. Мы все свои калькуляторы подписывали и помечали, потому что в большом офисе они вечно терялись. И вот уже 13 лет со мной мой первый калькулятор с моим милым прозвищем того времени.
0: Какое прозвище, Алена? Было бы интересно услышать это прозвище.
1: Удобно, что на работе, как и в детском саду, тоже можно вышивать свое имя на вещах, чтобы никому они больше не достались. Ну подойти к мышке, на мышке выцарапать где-то свое имя, чтобы все, теперь мое.
0: Кстати, как часто, Алена, в наши дни пригождается этот калькулятор? Потому что, ну, если ты там где-то в бухгалтерии, ну, наверное, раньше это было удобно.
1: Да не, ну, постоянно, чтобы за телефоном не лезть, можно залезть за калькулятором. И если в моменте, если работаешь, он на столе сразу стоит, не нужно искать телефон, куда-то перезаходить, просто отсчитал, и все.
0: Или можно брать 1505-407
1: и радоваться.
0: И перевернуть калькулятор.
1: И радоваться сильно.
0: Да.
1: Прям очень радоваться.
0: Да, перевернуть, а так показать, читай. Алена печатает, кстати, какое у нее было прозвище. Какое было? Я была самой младшей в офисе, поэтому прозвище было Джуниор. Работаю в офисе, поэтому он каждый день в работе. А, ну все, 13 лет служит.
1: Excuse me, Алена, вы где-то были в американском сериале «Начало нулевых». Так, Джуниор, давайте, у нас сегодня планерка Джуниор.
0: Алена младший,
1: да.
0: Алена Джуниор. Ну а с другой стороны, сейчас Джуниор, это же юниты в IT, насколько
1: да,
0: я
1: да,
0: знаю.
1: Да, джуны, которые это младшие специалисты.
0: Самый первый, когда приходишь, по-моему, ты джун, да? Или вообще
1: да.
0: Да,
1: или...
0: это ламер.
1: А вы, у вас первый офис был где-то в американском футболе? Когда, типа, давай, Джун, у тебя все получится. Джуниор, ты самый, ты чемпион.
0: Эй, чемпион, я уже ловлю твой калькулятор. Давай, бросай.
2: Форум. А что думаешь ты?

0: Елена Темникова. В эфире Love Radio 834 в столице. Обсуждаем в форуме, что бы вы хотели взять из офиса в последний рабочий день на память.
1: И Гиза нам писала какое-то приятное сообщение.
0: Она пишет: я не граблю бедных. Те люди, у кого боженька забрал меня, и так наказаны на всю жизнь. Я им даже оставлю свой кактус и кружку. Пусть помнят мою добрую душу.
1: Как напоминание. Оставлю частичку себя. Я бесстрашная. Я как Порш без тормозов. Непобедимая.
0: Ну или грустный начальник подходит, смотрит на Гизину кружку и... В камине 6 утра.
1: А что же кружка делала все это время, пока Гизы не было?
0: Я не знаю. Наверное, с рюмкой как-то изменяла.
1: Откуда у тебя ограненный стакан?
0: Вы что думаете? 915-300-106-6. Что бы взяли из офиса на память последний день?
2: Форум. А что думаешь ты?

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Асти и ее «Плачу на техно». Ну, и, конечно, мы помним, что изначально это «Крем-сода», а вот эта версия была на новогодний «Огонек», насколько я знаю, синтезирована.
1: Да, в конце 25-го года ее презентовали. Классная эта же версия, и, главное, поддержанная изначально оригинальными участниками группы. Ну, а мы сегодня обсуждаем с вами, что можно или что вы хотели бы взять из офиса в последний рабочий день на память. Вот Михаил нам пишет, что я забрал бы все свои мемы. Каждый день я приходил и клеил их на эту стенку. Я заберу с собой и буду сам смеяться, потому что вместе со мной этот офис покинет и смех.
0: Ну, как грустно звучит. Немного грустно.
1: Он будет хохотать, сам.
0: Ну, работа, может, как-то по-другому пойдет тогда.
1: Ну, вполне возможно.
0: А мы видели, кстати, такие кабинеты и такие офисы, где вот развешаны мемы. Уходя, гасите всех. Вот это вот. Никогда не сдавайся, где, значит, цапля схватила лягушку, а та ее душит. Видел такое?
1: Нет, ну, скорее всего, в течном языке, я если полистаю, там найдется эта картинка.
0: А, это журнал такой?
1: Да, журнал течный. Да нет, просто я к теще сейчас поеду.
0: Что-то прилипло.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Это Билли Айлиш и Birds of a Feather. Здесь в эфире Love Radio.
1: Feather.
0: Да. Birds of a Feather. Птицы одного пера. Мы посмотрели за эфиром. Это значит одного поля ягода, одного посола.
1: Рыбака, видите, издали. Мы два рыбака. И одного видим друг пошиба. Друга
0: из одного помета еще, может быть, если про собак.
1: Ну, в общем, забирайте все аналогии. Или Birds of a Feather, можно сказать, в моменте. Или все, что мы перечислили. А сегодня мы с вами обсуждали, что бы вы напоследок забрали из офиса при увольнении. Что можно вообще в целом было бы забрать?
0: Вот Миша пишет, я, к сожалению, ничего не смогу забрать, потому что я ИП. Мой офис у меня на кухне, поэтому все уже на месте.
1: Ты сможешь забрать трудовую книжку из ящика в столе и понести ее к нормальному, настоящему работодателю уже.
0: Уже хватит работать на себя. Пора работать на дядю.
1: Придумали тоже.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: Москве 9 утра. Love
1: News. Отдых за границей стал дешевле. Стоимость новостроек увеличилась. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Отдых за границей стал дешевле в среднем на 10% за год на фоне укрепления национальной валюты. Кроме того, отмечается снижение цен в отелях в Сочи. Пока продано около 30% номеров на лето, и гостиницы хотят привлечь больше туристов. Новостройки в крупнейших городах нашей страны стали дороже в мае. Самое заметное повышение цен отмечается в Белгороде, Московской области и Грозном. В среднем за новую квартиру придется отдать около 160 тысяч рублей за квадратный метр. По словам экспертов рынка, спрос пока маленький, несмотря на удешевление ипотеки, а предложение повышается. Ситуацию могут изменить только снижение ключевой ставки и доступные кредиты на жилье. Включай Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Love Radio ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам в категории 16+. Ученые пояснили, почему кошки любят спать на клавиатуре. Все дело в том, что эти животные получают большую долю информации об окружающем мире с помощью обоняния. Через подушечки пальцев человека интенсивно выделяется пот, поэтому с точки зрения питомца клавиатура буквально пропитана хозяином. Дальше возникает два варианта развития событий. Одни специалисты полагают, что усатые любят владельцев и тянутся к их запаху, а другие считают, что котейкам, наоборот, нужно заполнить собой и своими феромонами весь дом. Таким образом, они как бы вытесняют запах человека и говорят: «Ты принадлежишь мне». Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
0: Это одна буква Z, потому что кот лапой зажал.
3: Кот? Как оказалось, это буквально шансунг из Mortal Kombat, который хочет сказать:
4: «Your soul is mine!
3: Ты принадлежишь мне!» Ведь они лежат на клавиатуре не просто так. Там огромное количество феромонов. Вот ваши пальцы, вы думали, они просто созданы для того, чтобы выполнять какие-то задачи, а они еще и распространяют ваш запах.
0: Ну, а кот хочет заполнить все собой, поэтому приходит ложиться на вашу клавиатуру и такой: «Вытесняйся, вытесняйся, вытесняйся. Раз, два, три, человеку иди». Ну, примерно так, я думаю.
3: Не, ну, коты просто должны осознавать последствия своих действий. Если они приходят и вытесняют человека из-за клавиатуры, то могут и отчетик какой-нибудь прописать, потому что где нет человека, там должен быть другой работник. Если не ИИ нас вытолкнет из профессии, тогда коты должны будут прийти.
5: А может быть, эти коты на клавиатурах заливают те самые видосы с котиками в интернет?
3: Ты думаешь, это внутренняя работа?
0: Ну, типа да, он пришел такой: так, пока его нет, открыть, отправить.
3: То есть они и сами себя снимают? Такой подряд небольшой кошачий.
5: Кошачий кискотека. Кошачье производство. Ну ладно, вот такие вот новости к этой минуте. Дальше музыка, Волан Рокстон прямо сейчас.
2: Красавцы Love Radio пришли.

0: И Алекс Алта, One and Two в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Идем в смыслы песен. Загружаемся в серьезную.
1: Кириллица.
2: Дрыни это кириллица. Прямо сейчас посмотрим, а вот когда он поет, вот Медуза, когда вместе с Henry Camomile поет про Don't Wanna Go Home Tonight. Это вот что он не хочет? Почему он не хочет идти?
0: Ну, вы слышали эту песню, конечно, у нас в эфире. Не хочу сегодня идти домой. Не хочу домой идти сегодня. Домой идти сегодня не хочу. Не хочу сегодня идти домой. Вот примерно об этом припев, это мы понимаем.
2: Спасибо, была рубрика «Кириллица», теперь послушаем песню. Но там есть еще и куплет, быстренько. Он очень простой. Здесь можно попытаться разобраться самому. Внимательно послушай, внимательно. Ну,
0: давай,
2: я тебя прошу, внимательно.
0: Все, я собрался, давай.

0: Все.
1: Can receive some more. Можем мы усилить что-то там?
0: Can we stay?
1: Мы можем остаться.
0: Можем мы остаться for one more.
1: Еще чуть-чуть можем, пожалуйста, можем
0: for еще. For one more, это даже не чуть-чуть, маленько. Просто он говорит. Stay until the last song.
1: До последней песенки.
0: Да, то есть еще на одну песню можем задержаться. Давай, давай останемся до последней песни, because I don't want to go home tonight.
1: Я не хочу сегодня домой. Ну, просто нечего там делать.
0: И далее. All I need is one more.
1: Мне просто еще одна нужна. И все, что мне надо, еще
0: I've been
1: одна.
0: Waiting so long.
1: Я так долго ждал эту дискотеку.
0: And I don't want to go home tonight.
1: Не хочу домой.
0: И потом он, я не хочу, идти домой.
1: Сегодня.
0: Да. И это был первый весь куплет. Дальше у нас есть второй куплет. Can we stay for one more?
1: Мы можем еще на одну остаться.
0: Stay until the last song.
1: Пока, ну последняя песня
0: сыграет. И там все то же самое. Это буквально танцевальнейший трек. И он все, что делает, он вот так выходит и говорит, смотри, еще одну песню буквально. Да, и давай,
1: я
0: до последней,
1: ждал,
0: до
1: сих пор
0: долго ждал, сейчас работал
1: будет,
0: всю неделю.
1: Сейчас Линда будет и Ворона, дай дослушать.
0: И все, его все равно за рукав тянут, он говорит, я
1: не хочу
0: идти домой.
1: Очень напоминает школьную дискотеку.
0: Да, очень похоже. Но только это Медуза и Henry Camomile.
1: Их school disco. Don't wanna go home, прямо сейчас послушаем целиком.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: музыка, в которую влюбляешься снова и снова.
1: Это Love Radio.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

0: Дима Билан и Мари Краймери. It's my life здесь в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой о музыке поговорим и далее.
1: А Ариану Гранде захейтили в соцсетях, потому что ее возвращение в музыку вообще оказалось не таким, каким ожидали поклонники. Вместо восторгов новый сингл под названием Hate That I Made You Love Me, что переводится как «Ненавижу, что я заставила тебя любить себя, да я
0: не
1: люблю».
0: Может она тебя любить.
1: Да. И с ее нового альбома вышел один сингл, и говорят, что ну как-то все звучит очень искусственно, пресно, и вообще заподозрили ее в использовании искусственного интеллекта. Давайте попробуем послушать.
0: У нас тут уже, кстати, вы же целая экспертная комиссия. Мы постоянно вам ставим искусственный интеллект, и давайте все вместе сейчас оцениваем, есть ИИ или нет ИИ.

0: что плохого-то?
1: Хорошая музыка, песня, да. Нормально, но ровная. Видимо, все ожидали, что после двух лет затишья и кинокарьеры это будет какое-то громкое возвращение, крутой громкий сингл. Он обычный. Я бы не сказал, что это новая песня, условно, Арианы. Если бы мне просто поставили, я бы назвал певицу и такой, ну, от 16-го года.
0: Вот в голосе, слышишь, есть песочек некий, как на ИИ. Хотя не знаю, ну может такой мастеринг. Я не понимаю, в чем...
1: Кстати, про это и пишут. Говорят, что вокальная обработка неестественная на треке.
0: Вот, да, как будто легкий песок такой. Это хорошая песня. Ты вот знаешь, Лана Дель Рей таких написал. У нее вообще все песни такие. И ничего, всем нравится. Ариана Гранде, Арианочка, мы с тобой. Мы с тобой, наша хорошая.
2: Реклама. Жареные вкусные семечки Джин.
3: Знаем, любим и едим.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: 2 и Five Star Family в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, мы продолжаем.
1: 3, 2, 1.
0: Стартрип. Отправляемся в наше звездное путешествие. Будем смотреть, какой знак сегодня и что ожидает.
2: Овны.
3: Ни на шаг. Не отходите от собственных принципов.
2: Тельцы.
0: Сегодня щедрость – ваш главный козырь.
2: Близнецы.
3: Сегодня все зависит от того, насколько правильно и рационально вы наладили свои деловые отношения.
2: Раки.
0: Сегодня вам предстоит принять очень важное решение.
2: Львы.
3: Прислушайтесь к интуиции. Она подскажет, кому действительно можно доверять.
2: Девы.
0: Постарайтесь сегодня держаться подальше от больших скоплений людей.
2: Весы.
3: Вы будете полны решимости достичь какой-то цели.
2: Скорпионы.
0: Блеск вашего ума сегодня может остаться незамеченным.
2: Стрельцы.
3: Позвольте себе неординарные поступки. Удивите своих близких и друзей.
2: Козероги.
0: Этот день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений.
3: Это точно.
2: Водолей.
3: Вам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности.
2: Рыбы.
0: Звезды советуют вам разделить с окружающими ответственность за происходящее.
4: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Это Анотер и Talk to You здесь в эфире Love Radio 936 столица. И дальше мы с вами поговорим уже в рамках нашей игры «Утиные истории».
1: 8-915-300-106-6. Пиши нам «хочу», если хочешь присоединиться к игре. Все просто. Ярослав рассказывает какую-то историю, а вам нужно понять, нагло он врет вам прямо в ваши доверчивые уши или же все-таки рассказывает абсолютную правду.
0: Вот два таких элемента.
1: Пиши «я хочу». 8-915-300-106-6. Ждем твое сообщение в Максе.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: радио. Мы любим музыку.
1: Любишь, не любишь, это не важно.

0: Быстрый мальчик, this feeling, это чувство. Быстрый мальчик, это чувство. Вот если дословно переводить fast boy, this feeling в эфире Love Radio. 9.43 в столице, и мы переходим к нашей игре, в которой есть правда или ложь.
1: Утиные истории.
2: Итак, сейчас прозвучит история от Ярослава. У нас готов участник Александр на связи. Доброе утро.
0: Алло.
3: Привет, привет, ребят.
0: Здорово, здорово. Как дела?
3: Так потихонечку все, вот вас слушаю, настроение поднимаете, работаю.
0: Саш, ты вот утку вычисляешь? Ну, когда вот история вымысел, ты можешь понять, что это ложь?
3: 60 на 40 в сторону, да.
0: Ну, это уже статистика.
2: Ну, а говорил, ни разу в офисе не работал. Нормально ты посчитал, хорошо.
0: Статистика 60 рассчитана. На 40 в сторону, да, ребят. В общем, работаем где-то примерно в таких условиях.
2: Ну, давай, Ярослав, рассказывай.
0: Итак, сегодня я расскажу вам про львов. Про львов, которые шагнули вперед в эволюционном развитии своем. Есть Уганда. Уганду знаете?
2: Не бывали, но видели.
0: Ну, слыхали, наверное. Да, Саш, про Уганду слышал что-то?
3: Конечно.
0: Ну,
3: конечно,
0: вот...
3: Африка же, да?
0: Конечно, да. И вот там, значит, есть национальный парк Королевы Елизаветы. И живет там уникальная популяция львов, которые решили, что спать на земле — это не королевское дело. И вместо этого они стали забираться на ветки высоких деревьев и там как-то вот укладываться клубочком и калачиком и спать. Ученые пришли и говорят, странно. Что, львы на деревьях у вас спят? Это что, не птицы, что ли? Это что, птицы какие-то?
2: Дважды задали
0: вопрос. Вы же львы.
2: Настолько были сильно удивлены.
0: Они, кстати, годуют, да, немножко с русскими корнями. Что, это что, птицы какие-то или что?
2: А им ответили.
0: А им говорят, слушайте, ну мы изучили их поведение и поняли, почему они так делают. Ну, во-первых, на дереве не так жарко, как на земле. А во-вторых, что самое главное, муха ЦЦ не укусит там льва. Потому что муха ЦЦ летает низко. 0,5-2 метра над землей. И лев думает, да нафиг ты мне нужна муха. Зашел наверх, всех научил. И с тех пор целая популяция, вот одна, спит на деревьях. Чуть дальше нет. В северных районах мухи ЦЦ нет. Обычно бегают львы, как классические кошечки спят на земле.
2: Сбежали от мухи. Но вот настолько достало, это как-то самый бесячий комар в ночи.
0: Вот это правда.
2: Ну что, Саш, как ты думаешь, правда это или нет?
3: Я думаю, что это неправда.
0: Почему? Почему это утка?
3: Ну, мне кажется, что львы... Не царское это дело на деревья лазить. Вот так
0: говорится. Эти говорили, не царское дело на земле спать, у тебя на деревья лазить. С другой стороны, ну тоже, где вы видели царя, который лезет на дерево? Даже архивные...
2: Я на земле.
3: Слишком большие для деревьев они.
2: Ну, они же...
3: Я понимаю, если бы львицы были бы, да?
0: Так и там все, и львы, и львицы, они целым прайдом. То есть и лев пошел, и младший лев, и... Валерьяныч вместе с ними, лев, тоже наверх.
3: Все вы врете.
0: Врем мы. Ладно, Кирилл, ты что думаешь?
2: Да похоже на то, что может быть такое. Ну, коты залезают. Я видел, как коты просто за кем-то... Коты, да, коты и львы, они же есть. Они забираются за кем-то. Я видел эти видео, как львы забираются на дерево. То есть они способны это сделать и пытаются охотиться за кем-то на дереве. То есть, в целом, ну,
0: дерево
2: они
0: для
2: способны
0: них,
2: это
0: да,
2: сделать.
0: Да, не препятствие. Это когти, лапы, и он кошечка. Он все-таки кошечка.
2: Да, а там главное не упасть. Как они приматываются.
0: Не ложатся на ветки. Короче, значит, нужен финальный ответ. Да или нет? Правда, неправда? Давай тогда, Саша, тебя слушаем. Правда,
3: я думаю все-таки, что это неправда. Все. Потому что одно дело поохотиться, а другое дело спать.
0: Ну все, я принимаю твой ответ. И могу сказать только одно. Гигантские кошки, балансирующие на ветвях, зрелище необычное, что кажется почти нереальным, но это чистейшая правда. Именно эта особенность сделала львов и Шаши. И Шаша — это национальный парк. Одно из главных достопримечательностей дикой природы Уганды. И реально куча туристов приезжают вот на сафари-тур, чтобы посмотреть, как львы чилят на деревьях.
2: Как они увидели, что мухи ЦЦ низко летают? Как они поняли, что не поднимутся? Какие умные львы в Уганде?
0: Ну, они же, ну, львы, наверное.
2: А все, тогда понятно. Спасибо
0: за объяснение. Вот, я тебе покажу, смотри. Реально.
2: Да, вижу. Саша тоже отправим.
0: Саша, тебе сейчас скинем фотку. Реально львы лежат, спят на деревьях. Вот такая вот история. Это правда чистейшая. Ничего не выдумывал сегодня.
3: Ну что ж, буду умнее.
0: Получается,
2: это не еще, про ум, это про интуицию, ничего.
0: Ну ничего, свои 40% ты сегодня забрал. В сторону неправды.
3: Теперь будет 45%.
2: Надо будет восстанавливать справедливость. Еще нам пиши, мы обязательно еще сыграем.
0: 45% не отмечают, давай звоним попозже. Давай.
1: Утиные истории.

0: Все вместе, давайте.
1: Protected. Я думал, complicated.
0: Over-protected.
1: Over-complicated, переусложнена. А как вы сейчас слышите? Чувствуете? Чувствуете, какое настроение? Про Грецию, значит, поговорим. Этим летом, слушатели Love Radio, есть шанс отправиться в грандиозное путешествие.
0: Вот это, кстати, абсолютная правда. И не только ведь Греция. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено».
1: Победителей спецпроекта «Билеты в лето» отправляем мы и в Грецию, и в Италию, и в Турцию. Но прямо сейчас ты можешь занять места в финале первого сезона акции, и назвали мы его, внимание, музыку погромче, «Греческий сезон».
0: Греческий сезон. Там будет, скорее всего. Ну, в систему «Все включено». В принципе, выбрать можно будет салатик любой.
1: Можно собрать с мамой.
0: Да, вот из этих ингредиентов. Подробности и правила акции ищи на сайте loveradio.ru. Категория 18+. Греческий
2: сезон. Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko. Или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
0: И тогда заберет нас в МВидео скидколёт.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6 плюс. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.

0: 10 утра в столице.
1: Love News.
2: Ставки по ипотеке уменьшатся. Лаврадио запустила новый грандиозный проект. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Ставки по рыночной ипотеке на новостройки уменьшатся до 16% до конца июня, а на вторичное жилье до 17%. Такой прогноз газете «Ру» дал финансист Кирилл Селезнев. По его словам, полноценное возвращение рыночной ипотеки ожидается ближе к началу следующего года, когда ключевая ставка будет в диапазоне от 11% до 13%. Россия при помощи механизма утильсбора будет защищать свой рынок от лазеек по ввозу иностранных автомобилей через Евразийский экономический союз, заявили в Кабмине. Напомню, утильсбор – это налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждую произведенную или ввезенную в нашу страну машину. Отечественным компаниям налог компенсируется государством. В эфире Лаврадио стартовал грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте lavradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Жительница Канады спасла ворону и теперь получает от птиц подарки. Девушка заметила пернатую, которая застряла в водостоке, и отвезла ее в больницу. По дороге раненая птица схватила палец женщины и крепко держала за него до самой клиники. Через пару дней после выпуска птицы в природу началось волшебство. Во время прогулки ворона подлетела и сбросила к ногам спасительницы пучок перьев в знак благодарности. Теперь местные птицы постоянно приносят ей веточки, мох и даже миниатюрные гнезда. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся с тобой ровно через час.
1: Красавцы Лаврадио. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Нет, ну это, конечно, истории суперкрутые от Гали Ростовой. Только что ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
4: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу. За все это время ворона, как в сериале, держалась за палец женщины и говорила: «Ты же меня не бросишь». Она говорит: «Ты сильная ворона, ты справишься, ворона, мы обязательно доедем до больницы». И мы, они доехали, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
3: Мне нравится, что она приносит, значит, пух, пучок перьев в знак благодарности, какие-то, обучила других местных птиц, говорит: «Эта тетя вообще супер, надо ей дарить». Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
4: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
3: Ветка.
4: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда. Еще можно подумать, что птицы издеваются над женщиной, если у нее нет своего жилья. Они такие: «Вот, мы тебе построили домик».
3: Ну, это, кстати, неоднократно попадается история. Я видел короткие видео, как тоже приходит ворона, кормится у женщины, она ее кормит с окна, и тоже приносит что-то. Ну, и, конечно, мы видели истории, когда приносит тебе кот, мышку, и кладет прямо в рот спящему
4: хозяину.
3: У животных хозяина
4: нет правильного понимания валюты.
3: Да.
4: Они вот видят, люди что-то передают, говорят: «Ну, допустим, мыши тоже подходят».
3: Ну,
4: может, держите,
3: нормально,
4: да.
3: Но мышь — это питательно. А с другой стороны, вороны же вообще, вот есть же в Швеции такой стартап, называется Corvid Cleaning. Это где ворон дрессируют собирать бычки и всякий мусор, забрасывать специальные отверстия в автомате и получать корм. И таким образом у них вороны вообще уборщицами работают. Это же гораздо лучше, чем робот-уборщик, ворона-уборщик.
4: Ну, я думаю, канадская жительница не порадуется, потому что если бы ей попадется такая ворона, ей просто бычки будут приносить в знак благодарности. Держи, это тебе.
3: Ну, если она на социальном дне, может быть, даже к месту будет.
1: Красавцы Лаврадио пришли вас будить.

0: как идеально подходят слова Сергея Лазарева под следующую новость. Не пытайся повторить и собрать, чтобы собрать. И это действительно произошло. Собрали целую кучу животных в съемной квартире молодые ребята. Сняли квартиру для себя. И через какое-то время там появляется мини-приют.
1: Они там продолжают жить, или они просто сели туда животных и приходят их кормить раз в день?
0: Они прям живут и вот собирают всех, кого можно, на передержку. Щеночка, котенка, кого-то отдают. Ну, то есть такой вот передерживательный пункт. Приходит хозяйка, открывает своим ключом дверь, заходит и такая: «Вы что тут? Животных приютили? Какие вы милые ребята, я с вами». И представляешь, это впервые, когда, наверное, вот из всех новостей, когда хозяева не были против, она присоединилась, вместо жалоб стала поддерживать, разрешила заботиться о животных, даже какие-то корма стала докупать. И вот теперь они все вместе в этой съемной квартире занимаются передержкой.
1: Так а понятно, откуда эти сообщения в объявлениях «строго без животных», потому что там дописка «строго без животных», я могу сорваться, затискать, могу и начать им корм покупать, не надо животных, пожалуйста.
0: Не триггерите меня, я только от этого отвыкла.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

Это Хчо, это By India, это мод и их работа Шаде в эфире Love Radio. Ну а мы напомним, что вариации бывают разные, можно танцевать не только под Шаде, но и под любе.

0: Ну вот ничем не хуже получилось.
1: Захотелось поле вам выйти? Да. И жить. А давайте.
0: В поле выйти, присесть, как-то, не знаю.
1: Там потанцуйте на коне.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Сика Той, Минелли, Yesterday в эфире Love Radio. 10 часов и 34 минуты в столице. И мы говорим о музыке регулярно в нашем эфире. Продолжим это делать в рамках специализированной рубрики Love Story.
1: Тут вышла новость, что Тейлор Свифт собирается записывать одну из песен для новой истории игрушек. Вот такую коллаборацию она тоже решила положить в свою копилочку. И прямо сейчас один из максимально огромных треков в ее творчестве, который звучит на всех радиостанциях. А как он появился-то, мы, может быть, и не знаем.
0: The Fate of Ophelia. История создания песни уже через несколько минут в эфире Love Radio.
2: Love Radio.

0: Clean Break, это Лира. Здесь в эфире Love Radio. Ну а прямо сейчас поговорим про другую песню.
1: Love Story.
0: Тейлор Свифт и The Fate of Ophelia.
2: Если бы ты не пришел за мной, я бы утонула в меланхолии. Именно с этой строчки певица переписывает один из самых знаменитых трагических финалов в истории литературы. У Шекспира Офелия сходит с ума и тонет, а вот героиня Тейлор остается на плаву, потому что рядом наконец-то оказался тот, кто этого не допустил.
0: Песня открывает альбом The Life of a Showgirl и одновременно служит признанием и любви Трэвису Келси, звезде американского футбола, игроку клуба Kansas City Chiefs и нынешнему партнеру певицы.
2: Тейлор не впервые спорит с Шекспиром. Когда-то она уже отказалась хранить Ромео и Джульетту в песне Love Story. У меня просто фиксация на шекспировских персонажей, в которых я влюбляюсь. Я не могу видеть, как они погибают, призналась она в одном из интервью.
0: Текст буквально соткан из отсылок к их роману с Трэвисом. Строчка «Я слышала, как ты звал меня через мегафон» переносят в 2023 год, когда Келси в своем подкасте публично пожаловался. Пытался передать Тейлор браслет дружбы на ее концерте, но так и не сумел с ней встретиться.
2: Стоял, вот человек с мегафоном просто не всегда вызывает доверие. Фраза «Будь на 100% верен на земле, в море, в небе» содержит зашифрованное число. 87. Игровой номер Келси на джерси. Плюс 13, счастливое число, самой Тейлор. Ничего себе, как удачно у вас были зашифрованные цифры. Ага, сотка получается, да? Вот у одного 87, а у меня 13, ну оно счастливое такое.
0: Идеально. Ну а строчка «Клянусь в верности твоим рукам, твоей команде, твоим вайбам» — это шутка про то, как ярая болельщица команды Филадельфии Иглс теперь носит цвета Kansas City Chiefs, где играет ее возлюбленный.
2: Идея песни пришла из старых черновиков. Тейлор годами собирает в отдельный файл строчки, обрывки фраз, а потом, видимо, начинается конструктор, где она собирает это все воедино. Иногда оглядываюсь и думаю, это самая дурацкая строчка в моей жизни, а иногда, о, а это вообще-то интересно, смеялась она.
0: Во время работы над альбомом продюсер Шелбек сыграл ей аккордовую последовательность, которая зацепила слух. Тейлор пролистала свои записи, наткнулась на фразу «The Fate of Ophelia» и поняла, что та идеально ложится в ритм.
2: Релиз состоялся уже 3 октября 2025 года, песня настоялась, так скажем, и сразу же побил рекорд Spotify по количеству прослушиваний за сутки — 30 987 1370 прослушиваний.
0: По этому показателю Тейлор вышла на третье место среди сольных певиц после Марай Керри и Рианы.
2: А прямо сейчас ее песня выйдет в эфир Love Radio.
1: Love Story.
3: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Не лето и счастливым в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И мы приветствуем еще одного красавчика. Макс Фабиан уже в этой студии. Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, Фабиан.
1: Ну, здравствуйте. От красавца к красавцам, так что ли?
0: От красавца к красавцам.
2: От обмена любезностями к серьезным вопросам. Мы сегодня спрашивали, что можно с собой с работы забрать в последний день?
0: На память.
2: На память. Ты увольняешься, и что можно было бы? Или, возможно, ты увольнялся, и что-то с собой уносил,
0: чтобы было... Пока ты думаешь... Мы когда говорили, я сказал телек забрать. Я вот на него смотрел, который сейчас перестал работать, клянусь.
2: Он почувствовал.
1: Что можно забрать? Ну, я не знаю. Правду можно, наверное, с собой забрать.
0: Что, фильм «Брат» пересмотрел?
1: Нет, ее вот надрезать перед самым уходом своим, понимаешь? Правду-то эту. Вот, и все, пусть теперь живут.
0: Подожди, ты что, Дугина у Собчак посмотрел? Что за философия?
2: Макс иносказатель.
1: Короче, вы меня поняли.
0: Предмет, скажи, что правда, какие-то не надо на метафизику и философию.
2: Кактус бы забрал.
0: Предмет какой-то, вот, диплом.
1: Это я батарейки забирал.
2: Вот, на память, хорошо. 12 пока пульт штук работает, мизинчик. Помню.
0: Это диджеем работал?
1: Нет, я работал в другом месте. Просто вот они были бесхозные, во-первых, ну, во-вторых, их было много.
0: Ну да.
2: Ну да, редко кто подписывает мизинчиковые батарейки, типа это мое, не трогай.
1: Вот, ну там концтовары это вообще не считается. Вот бумага там.
0: Это расходник, это Макс, это расходник. Но с другой стороны, с тех пор кондиционер у тебя всегда работает в доме, да, потому что для пульта батарейки находятся.
1: Так и кондиционер оттуда же.
0: Да, а он говорит правду надрезать. Вот и надрезал немножечко. Макс Фабиан дальше с вами. Ну а нас зовут Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов. Мы красавцы Love Radio.
2: Всем классного дня. До завтра, до 7 часов утра. Что же, четверг будет? Все.
0: Да?
2: Экватор прошли.
0: Пока, все, мы по экватор прошли, сейчас жара спадет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Красавцы Лав Радио пришли вас будить.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Любовь — это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
10: Я люблю тебя.
9: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Москве 11 утра. Love
1: News. В МВД рассказали, как проверить подлинность уведомления от Telegram. Названы лучшие платья для летнего отдыха. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Официальные сервисные аккаунты Telegram не имеют статуса «был недавно», не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. Признаки фейка включают недавнюю дату создания и неожиданную страну регистрации. Как сообщили в МВД, мошенники продолжают похищать аккаунты через поддельные уведомления об их удалении. В Детрансе столицы напомнили о наказании за сокрытие номеров на электросамокатах. Нарушители могут оштрафовать на сумму до 5000 рублей и навсегда заблокировать аккаунт. Кроме того, записи с камер на дорогах передаются в полицию. Там тоже привлекут к ответственности. Отели в Турции готовы пойти на максимальное уменьшение цен на фоне падения спроса. По словам экспертов, Греция, Египет, Тунис и некоторые другие балканские страны предлагают более бюджетный отдых. Редакторы Vogue назвали лучшие платья для летнего отдыха в этом году. По их словам, для поездки в отпуск идеально подойдут базовые наряды из негнущейся прочной ткани, белое хлопковое и маленькое черное платье, вязаные луки и элементы одежды в желтых, синих и розовых оттенках. Милли Бобби Браун рассказала, какой мамой она стала. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Употребление меда до и во время физических нагрузок помогает поддерживать работоспособность организма на уровне профессиональных спортивных добавок. Как выяснили иностранные ученые, продукт особенно эффективен для восстановления. Все дело в глюкозе и фруктозе, которые быстро усваиваются и восполняют энергию во время нагрузок, особенно длительных. Кроме того, в меде витамины, минералы и антиоксиданты. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
0: Чтобы просто полакомиться или всем, кто сегодня планирует тренироваться, мед в помощь, ну и, конечно же, шикарная музыка. На старте этого часа Maroon 5 Maps, The Second Voice, Let Me Be в продолжении, а дальше Zivert, Gas. Я Макс Фабиан, приветствую всех.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: когда ты с рождения в бегу, в погоне за счастьем, за успехом, но ты еще молод, у тебя все получается. Kids on the Run здесь на волнах Love Radio от Клинган де Ларгин. В 11:20 по столичному. Бежи с тобой дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И не важно, сколько тебе лет, зумер ты или миллениал, или вообще ты из супер нового какого-нибудь поколения, которое еще не придумали, вместе с нами, с командой Love Radio, у тебя сегодня все получится. Тем более, что до конца часа нас с тобой встретит Беар Вульф своим хитом «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в Сочи.
0: Встретит и зажжет, ну а чуть раньше Латов Кэра среди счастливых людей. И совсем скоро Егор Крид, Артик Асти, «Карма».
2: Ты живешь, будто не будет завтра.
0: Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Новая песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых людей.
0: В эфире Love Radio.

0: слушаешь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Только что Хайга и Ava Max порадовали нас своей переработкой трека Whatever от легендарной Шакиры, конечно же. Ну а до конца текущего часа нас порадует Beowulf, Феникс. И завершим этот отрезок треком Dancing от Аарона Смита и Лавли в ремиксе Крона. Новый час принесет нам новые саундтреки любви, так что будь неподалеку.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан.

0: и адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

12 дня в Москве. Не жди идеального времени и места, ведь ты уже на сцене своей жизни. Танцуй, пой, конечно же, слушай хорошую музыку Gearbox Graceland прямо сейчас. Дальше Леони, Калум, Скотт Стейн, ну и я, Макс Фабиан, попою вместе с тобой.

0: и Jazz Glynn, их Summer's Back. Здесь лето вернулось, и оно уже вступило в свои права на 100%. Summer's Back прямо сейчас, 12:20 в Москве ровно.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С каждым часом, с каждой минутой, я бы даже сказал, становится все жарче в нашем эфире. Ну а до конца текущего отрезка вместе с нами Лирик,

совсем скоро «Острые бритвы» от Димы Билана. Слушай Лав Радио и лови саундтреки твоей любви.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: В Москве начали учить выть на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
1: А Ирина Волк, она где-то там откуда-то, оттуда пошли, видимо, да?
0: А почему ты про нее вспомнил?
1: Ну, волки никак не фигурировали в данной новости.
0: Нет,
1: ты думаешь, это просто про собак.
0: Ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
1: Ящерицу? Ящерицу?
0: Ну, не знаю, тут ты громкая.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Call on Me. Это, можно сказать, западная версия трека «Позвони мне, позвони». Эрик Фриц написал этот хит, и он, естественно, заряжает танцпол и по сей день. Кстати говоря, трек уже достаточно возрастной, но актуальный как никогда.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Потому что мы не забываем звонить любимым, напоминать им о своих чувствах и, конечно же, приглашать вместе послушать крутую музыку. Тем более, что до конца текущего часа Madison Beer, Bittersweet с нами. Лирик тоже будет, Don't Go Mad. И завершим час треком Stateside от Pink Panthers и Zara Larsson.
2: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
9: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
10: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокруг света.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
11: 18+.

Час дня в столице. Продолжаем наши поиски лучших саундтреков твоей любви в этом часе. Как сенсора Миши Миллер, Don't Leave. Прямо сейчас дальше Биби Рекса, Faithless, New Religion, Марк Лутоси, Чайкина, Стрелы. Ну и я,

0: мириться потом, и чтобы не пела тебе девушка, больше не приходи ко мне. Это Коста Лакоста, Ольга Серябкина в небольшом споре в треке «По улицам» здесь в эфире Love Radio 13.20 в Москве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Нам же с тобой спорить не о чем, тем более о том, какие треки прозвучат дальше. В этом часе будет все. Вот, например, Fastboy Clock Clock, Born Again до конца. Чуть раньше моя Мишель на малиновой луне. А и совсем скоро Али Фарман, Рен Миллер, Body Talk. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: За 3 летних месяца можно успеть. Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
1: А если внимательно слушать Love Radio, можно посетить сразу 3 страны.
0: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
1: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
0: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
1: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
0: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru. Категория 18+.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Рожденный заново. Только что в эфире Love Radio с Фейсбой и Клок-Клок. Красивая атмосферная работа. Ну, таких еще впереди очень много, особенно в новом часе. Но до конца текущего обязательно послушаем танцевальный суперхит I Can't Wait от Боба Синглера и Кайзы. Будет Флорайда, Good Feeling. Будь рядом.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные,

готовность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
2: Я люблю тебя.
1: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

2 часа дня в Москве. Вдохновение, оно существует, но оно должно найти тебя работающим, так что не отвлекаемся от своих дел и движемся к победам под крутую музыку. Секрет Минелли, Yesterday, прямо сейчас, дальше Дима Билан, держи, держи, рук мои, держи.

0: Его Дуалипы здесь в эфире Love Radio. Но я бы назвал эту песню немножко по-другому. Алло, алло. Мне почему-то слышится именно алло здесь. Но Дуалипы виднее, конечно же, она автор. Ну а тем временем в Москве 14:20. Движемся вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Еще много мировых хитов и супершлягеров мы услышим до конца этого часа. Будет Lady Gaga, The Dead Dance. Чуть раньше суперхит номер один всех чартов. Hey That I Made You Love Me, Ariana Grande. Ну и через пару минут Let Me Be Afro House of the Second Voice. Let me be, let me. Это Love Radio, дальше больше саундтреков твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
1: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
0: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
1: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
2: Ветка.
1: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Вирус ему на суточно ровно.
1: 6+.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Love Radio.
2: Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: What is love или Baby Don't Hurt Me здесь на волнах Love Radio. Это Дэвид Гетта, Анмари Колли Рэй. Зажигаю в 14.50 по московскому.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше хитов твоей любви, конечно, крутой музыки будет еще больше в новом часе. Ну а пока что Holy Moly Shadow Friend, будет звонкий обычный человек. Ну и завершим час треком The Dead Dance, это Lady Gaga.
2: Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

часа дня в Москве. Лучшее, что может произойти с тобой, случится именно в этом часе, так что сделай музыку погромче и жди Tame Impala, Джинни Дракула прямо сейчас. Дальше BTS, Swim, Ларин, My Heart Is Refusing Me, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще...

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Коста Лакоста. Слушайте мой новый трек «Cherry Lady».
0: В эфире Love Radio.

0: балконе за солнцем. Мы с тобой находимся, особенно по треку Moving to the Sun от Хьюги Лимана, Энджела и Ультранейт. Очень крутая работа, максимально движово и максимально танцевально. Так что погнали дальше в таком же ритме.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Продвигаемся динамично. До конца текущего часа с нами Шакира, Burna Boy, Дай-Дай. Чуть дальше здесь Эшира на Азизам. Ну и через пару минут Баиндиях Чо Мот Шаде. Это Love Radio. Оставайся на волнах саундтреков твоей любви.

0: Суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: правы эти братья, братья Гаязовые. Сейчас бы дернуть на моря, а не это все. Но мы с тобой дернем в новый час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под самую лучшую музыку, естественно, мы это делать будем. На Софилис Бэкстера, Джуниор Калдера. Совсем скоро Can't Fight This Feeling, Элла Калит, Dive Into Me. Ну и завершим час треком Baby One More Time. Конечно же, это легенда Бритни Спирс. Я же Макс Фабиан, на этом тоже завершу с удовольствием свой эфир. И вернусь тебе уже завтра, сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Все, круто тебе музыки.
2: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
6: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокруг света.ру» доступно о мире, в котором мы живем. 18+.

0: студийных 16 часов. Love
1: News. В России будут бороться с игровыми зависимостями. Стало известно, как уменьшить уровень тревожности. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме работают над созданием и внедрением госпрограммы по борьбе с лудоманией. Об этом рассказал председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев. Он уточнил, что законопроект предусматривает развитие в структуре Минздрава отдельных курсов профилактики и лечения патологического влечения к азартным играм. Когда мера вступит в силу, пока неизвестно. Совфеде одобрили закон по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых иностранцев. Как уточняет ТАСС, в частности, увеличены в 12 раз штрафы за уклонение этой категории граждан от метасвидетельствования. Love Radio дарит шанс слушателям отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности и правила ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Стакан сока в день помогает снизить уровень депрессии. Ученые провели исследование, в котором некоторые участники получали больше фруктов и овощей в свежем виде, а другие заменяли одну порцию стаканом 100% нектара. По прошествии месяца в обеих группах отметили положительные изменения. Однако у любителей напитка показатели по шкале депрессии оказались лучше почти на 5 пунктов. При этом негативного влияния на здоровье из-за сахара обнаружено не было. На ПМФ выдают памятные призы за 10 тысяч шагов по форму. Посетителям предлагают устроить прогулку по территории. Тех, кто преодолеет пешую дистанцию, записывают в команду и вручают тематическую одежду на память. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Обо всем самом интересном в мире расскажу тебе ровно через час. Оставайся с нами. Прекрасного тебе дня.
0: Снова всем привет! Говорю я, Александр Ушаков. Ближайшие 4 часа проведу вместе с тобой под лучшую музыку на волнах Love Radio. И на старте часа нас ждет Avalon Roxton с работой Vertigo. Давайте к ней и перейдем.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Мария Краймбрер и «Океан» только что в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, какие еще работы порадуют нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к завершению часа в твоих динамиках появится Дима Билан и Анна Асти. Эпилог.
2: Когда соберу тебя по чистям, и мои глаза...
0: Чуть ранее себе напомнит группа «Моя Мишель», «Иногда». После рекламы Егор Крид и Артик и Асти «Карма».
2: Ты живешь, будто не будет завтра.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Песня номер один.
1: Я заберу тебя почистя.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Алекс Уоррен и его Fever Dream в эфире Love Radio только что, где далее мы перенесемся в финал часа и узнаем, чем он закончится.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через несколько, да ладно, через одну минуту в твоих динамиках появятся Дима Билан и Анна Асти с работой «Эпилог». Следом мы услышим Тейлор Свифт и ее «The Fate of Ophelia», которая, кстати, очень долго была на первой строчке чарта Big Love 20. Ну а точку в этом часе поставит LMFAO «Sexy and I Know It».
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: Московское время 17 часов. Love
1: News. В России появится закон об ответственности за подделку медсправок. Названа формула борьбы с выгоранием. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Совфеди одобрили закон об уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ. За это будет грозить срок до 8 лет лишения свободы, а также штраф до 3 миллионов рублей. Помимо этого, сенаторы поддержали инициативу об аресте имущества россиян, находящихся за границей, совершивших нарушения против интересов нашей страны. У России действует безвизовый режим с 27 из 33 государств Латинской Америки, напомнили в МИД. По словам представителя ведомства, власти планируют превратить регион в полностью свободный для въезда сограждан. В Москве и Подмосковье в четверг и пятницу ожидаются грозы. Об этом сообщили в гидрометцентре. Температура воздуха при этом поднимется. Завтра в столице будет до плюс 25 градусов. По области столбики термометров покажут до 26. Дуа Липа перекроет центр Палермо ради свадьбы с Каллумом Тернером. На что еще готова певица ради торжества, читай на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Артур Бабич и Аня Покров заключили брачный договор. В шоу «Есть вопросики» блогер призналась, что заставила подписать своего жениха контракт, однако необычный. В соглашении отмечены не юридические нюансы, а милые. Любовь до конца дней, массаж и прочие атрибуты идеальных отношений. Исследователи вывели формулу борьбы с выгоранием. Это правило 25-3, которое поможет перезагрузить мозг. Ученые уверены, что для снятия стресса нужна некая естественная терапия. В нее входят 20 минут на природе 3 раза в неделю, 5 часов в более диких местах раз в месяц и 3 дня полного информационного и диджитал-детокса вне города хотя бы раз в год. Уже после получаса на свежем воздухе организм начинает отдыхать от вечного рабочего режима. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: А я всегда говорил, что надо больше и качественнее отдыхать. Делать это под любимую музыку, конечно же, в 3 раза лучше. Вот мы и продолжим. Teddy Swims, Mr. Know It All. На старте часа в эфире Love Radio. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет и отличного вечера.

0: Give Me Something, One Republic в эфире Love Radio. Мы только что отметились. Где далее? Давай поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу о себе напомнит мод треком «Намек на нас». Чуть ранее услышим диджея Сикато и румынскую певицу Миннелли «Yesterday». Сразу после рекламы другой диджей, Эбен, с треком «Hello». В компании Love Radio никто не одинок, так что будь с нами.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Билеты в лето. Греческий сезон.
1: Да, друзья, снова здравствуйте, говорю я вам с, значит, нашего воображаемого лайнера. И напоминаю, что Love Radio дарит шанс слушателям отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande. По системе все включено. Победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим и в Грецию, и в Италию, и даже в Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности и правила акции есть на сайте lofradio.ru и категория 18+. Ну, а, собственно, что нужно сделать? Вот обычно я говорю, давайте звоните, пообщаемся, но мне вот многие начали писать, что а мы не можем дозвониться, все занято. Ну и правильно, конечно же, у нас разрывается телефон. Давайте сегодня мы поменяем правила ненадолго. Я вам так скажу, давайте вы напишите просто «Я хочу» в наш канал Макс. Номер телефона 8-915-00-106-6. Просто пишите «Я хочу», и я кого-нибудь из вас выберу, и мы обязательно пообщаемся, особенно с тем, с кем давно не играл или никогда не играл. Еще раз, Макс, значит, жду ваше послание там. «Я хочу» под номером телефона 8-915-00-106-6. Все, время пошло, жду ваши послания.

0: в лето. Греческий сезон.
1: Ох, друзья, как же все-таки иногда грустно вот такие ситуации видеть. Значит, выбрал я человека, Александр его зовут, общаемся, и потом Саша раз, и за 30 секунд у меня пропадает просто в никуда. Я уже и так и Саша кричу, и Саша, а он никак не отвлекается. Вот пришлось срочно брать человека, и этим человеком сегодня оказалась Наталья. Наталья, добрый вечер, как говорится.
2: Добрый вечер.
1: Вообще, ощущаешь, Наташ, вот как тебе повезло просто вот так вот хоп и влететь вот просто с ноги, что называется, в игру? Часто так везет?
2: Это должно быть прям, вот мне кажется, какой-то знак. Знак.
1: Возможно. Потом, если победишь в нашей игре, обязательно расскажи, с чего все началось. Скажи, абсолютно случайно попал, должен был другой человек играть, но вот я, залетела, и вот если ты еще выиграешь, это будет вообще прекрасно. Так, Наташ, ну что, давно ты была в отпуске, расскажи мне.
2: Давно.
1: Вот.
2: В прошлом году, сейчас вам скажу, когда, наверное, в сентябре.
1: В сентябре? Да. Это же получается, да. В прошлом году в сентябре, это год же почти прошел, да? Ну, если лето не считать.
2: Чуть меньше.
1: Да, чуть меньше. Так, ну что, а где была, если не секрет, Наташ?
2: Нет, не секрет, я была в Стамбуле.
1: Ой, хорошо, хорошо.
2: Да, мы там первый раз была в Стамбуле.
1: Ну вот смотри,
2: очень понравилось.
1: Круто, что ты была в Стамбуле. Сейчас у тебя есть отличная возможность отправиться в Грецию. И для этого все, что нужно, это занять какую-нибудь каюту на нашем трехпалубном воображаемом лайнере. Значит, смотри, у нас три палубы, на каждой палубе по 10 кают. Твоя задача — выбрать каюту, которая еще не занята. Ты готова?
2: Да, готова.
1: Давай, какая палуба для начала?
2: Первый этаж.
1: Подожди, первая палуба. Первый этаж. Первая палуба, так. Там обычно высший класс, по-моему, силили, если я не ошибаюсь. На «Титанике» вот эти вот места все занимали, да. Так, что, и какая еще раз каюта?
2: 10,
1: говоришь ты. Ну, давай узнаем. Первая палуба, 10-я каюта. Что скажет наша проводница?
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Ну, вот так вот, Наташа, ты попадаешь в финал. С чем я тебя поздравляю? 19 июня он состоится в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Обязательно с 7 до 11. Слушай внимательно, ребят, потому что они будут звонить, общаться. Они расскажут, что нужно сделать. Поэтому, если ты будешь на связи и тебе позвонят, не забудь рассказать историю, как ты вообще попала в этот розыгрыш. Договорились?
2: Обязательно.
1: Все. Наташ, я тебя поздравляю. Прям слышу, какая у тебя неподдельная радость такая детская. Я за тебя очень рад. Осталось дождаться финала и действительно вырваться вперед. Ну, а это, друзья, только начало. Сегодня, как минимум, еще один розыгрыш предстоит. Это я вот заранее вам, да, как бы намекаю. Будьте на связи. Тогда вы точно сможете попытать свою удачу. Может, вам тоже удастся проникнуть в финал.
0: «Билеты в лето» в эфире «Лав Радио».

0: Сюзанна, гипнозы, в эфире Love Radio, только что, где далее другие треки этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и правомерно будет назвать их финальными, потому что, собственно, они завершат этот час сразу после рекламы мод «Намек на нас», ну а точку в этом часе поставит команда Пусика «Those Don't Charge».
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: И тогда заперёт нас в
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: нежных слов одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Столица, 18 часов. Love
1: News. Спрос на авто увеличился. Российская теннисистка обыграла первую ракетку мира. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Весной спрос на новые автомобили в России вырос почти на 15% по сравнению с прошлым годом. Как выяснили «Известия», средняя цена машины из салона составила около 3,5 миллионов рублей. Самой популярной моделью стала «Лада Гранта». Также в числе востребованных оказались «Хавейл Джулиан» и «Лада Веста». Отдельно аналитики отмечают,

0: интерес к кроссоверам и внедорожникам, особенно китайским. Эксперты связывают это с тем, что граждане стали лояльнее относиться к таким моделям, а выбор на рынке расширился. Эксперты посчитали, сколько стоит собрать ребенка на школьный выпускной. Как пишет российская газета, на праздничный образ девочки родители тратят в среднем 17 тысяч рублей, и хороший школьный альбом с личными коллективными фото – около 5 тысяч. Но самые большие расходы приходятся на банкеты и подарки педагогам. Суммарно почти 25 тысяч рублей. Российская теннисистка Диана Шнайдер в четвертьфинале открытого чемпионата Франции обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко из Беларуси и вышла в полуфинал. Об этом пишет РИА Новости. За выход в финал спортсменка сыграет с Майей Хвалинской из Польши. Актриса Анна Михайловская стала мамой во второй раз. Об этом пишет газета «Ру». Звезда выложила снимок в личном блоге и подписала, что уже направляется домой с новым человеком. Пол ребенка не уточняется. В Санкт-Петербурге прошла тёзочная вечеринка. В местном кафе одновременно собрались примерно 500 Андреев и исполнили хором песню Ирины Аллегровой «Привет, Андрей». Как пишут в телеграм-каналах, идея мероприятия откликнулась аудитории настолько, что участники подтянулись не только из разных городов России, но и из нескольких стран. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе «Лав Радио» ВКонтакте. Это были новости «Лав Радио». Меня зовут Юлия Белякова.
1: Эх, вот так вот уже Александра, мне бы где-нибудь собраться и песню какую-нибудь спеть, но только не вот эту вот Александра, не люблю ее с детства. Ну а тем временем в эфире Love Radio The Second Voice, работает Let Me Be, меня по-прежнему зовут Александр Ушаков, всем привет и

0: Support of the Man и трек Phoenix в эфире Love Radio только что, где далее мы узнаем, какие еще работы услышим в этом часе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Хан и Андрей Звонки напомнят о себе ближе к его финалу работы «Я не я». Чуть ранее моя Мишель «Ветер меняет направление». Ну а сразу после рекламы BTS «Swim». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: В Москве начали учить выть на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
1: А Ирина Волк, она где-то там откуда-то, оттуда пошли, видимо, да?
0: А почему ты про нее вспомнил?
1: Ну, волки никак не фигурировали в данной новости.
0: Нет,
1: ты думаешь,
0: просто,
1: это просто про собак.
0: Ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
1: Ящерицу?
0: Ну, не знаю, тут ты грукаешься.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Жареные вкусные семечки Джин.
4: Знаем, любимые едим.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Александра Ковальца, Hold on Me, в эфире Love Radio только что, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы я себе напомню звонки Ханна Яни-Ям, также будет Люки Илья и Follow Rivers, 2012 год, здрасте. Ну и моя Мишель поставит точку в часе, работая «Ветер меняет направление».
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заберет нас в
5: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
6: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, Украин, 105 774 68 40 095.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: точное московское 19.00. Love
1: News. Введение нового техсбора перенесут. Зумеры практикуют новый тренд. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Введение нового техсбора на электронику, продаваемую в России, хотят перенести с 1 сентября на 1 декабря. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак. По его словам, это сделано по просьбе отрасли. Напомню, ПМФ проходит с 3 по 6 июня в северной столице. Главная тема – практичный диалог «Путь к стабильному будущему». Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Конкурс интервидения в этом году пройдет в Саудовской Аравии, рассказал замглавы МИД России Александр Панкин. Международное музыкальное состязание возобновили по указу президента Владимира Путина в 2025-м. В сентябре мероприятие впервые состоялось в Москве. Участие в нем приняли представители более двух десятков стран из Европы, Азии, Африки и Америки. Победителем стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. У зумеров появился новый тренд

0: Соло Максинг. Его сторонники сознательно делают паузу в поиске второй половинки и направляют время, энергию и деньги на себя. Построение карьеры, поиск новых хобби, путешествия, здоровье и саморазвитие. По словам молодежи, течение появилось как ответ на усталость от дейтинг-приложений, экономическую нестабильность и желание избежать лишнего эмоционального стресса. Ученые доказали, что фраза «сделай нормально» вместо четкого задания является главным источником тревоги на работе. Исследователи сравнили данные 800 тысяч сотрудников за 60 лет по трем сегментам. Завал по задачам, противоречивые требования и неопределенность. Последний вариант оказался для психики наиболее сложным. Выяснилось, что человеческий мозг считывает хаос как угрозу. Отсюда стресс, выгорание и желание уволиться. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
1: Ну что ж, ничего нового в плане новостей мы сегодня вам не расскажем, потому что на этом все, но к музыке вернемся обязательно и сделаем это прямо сейчас. Дуэт в эфире Love Radio, Леонид Колумско с треком «Stay», Александр Ушаков за пультом. Всем привет!

0: Бьянка и его Медуза только что в эфире Love Radio, где далее снова поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Don't go mad, скажет в его финале Кирилл Лирик. Чуть ранее себе напомни DJ Smash, Bambi. Но сразу после рекламы новинка от Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Саундтрек твоей любви.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один.
1: Когда соберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Дмитрий Вегас, Дэвид Гетто, Ларин и трек «Пам-пам» в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Кирилл Лирик будет первым, кого мы услышим сразу после рекламы с треком «Don't Go Mad». Далее будет Тиесто и Чарли XCX «Hot In It». Ну а точку в этом части поставит «Молоко» с «Sing It Back». Меня же зовут Александр Ушаков. Вернусь к вам завтра вместе с вечерним шоу «Жизнь прекрасна». Будем разыгрывать подарки и много общаться на главную тему. Она довольно интересная, летняя. Мы уже все продумали, поэтому просто будьте со мной с 5 до 8. А пока, всем пока.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: И тогда заперёт нас в
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
9: Я люблю тебя.
8: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 8 вечера в столице. Колоссальный и традиционный Лав-радио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. Ближайшие 20 минут проведем с главными танцевальными хитами в миксе Love Power от DJ Light. Ты слушаешь Лав-радио, у микрофона Максим Абдуллин. Оставайся с нами.
1: Лав-радио представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Греческий сезон.
1: В эфире Love Radio продолжается суперпроект «Билеты в лето. Греческий сезон», главный приз в котором по-прежнему морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале, чтобы побороться за путешествие. Номер эфира 8495-956-106-6. Категория 18+.

0: в лето. Греческий сезон.
1: Итак, друзья, это суперпроект «Билеты в лето. Греческий сезон». В эфире Лав-Радио и первый этап, в котором мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде». Ну и чтобы пройти финал проекта и побороться за возможность туда отправиться, необходимо дозвониться в эфир первым и занять свободное место на нашем виртуальном лайнере. Сегодня это предстоит сделать Степану. Степан, я тебя горячо приветствую.
2: Да, всем привет.
1: Привет-привет. Вопрос для разогрева такой. Степан, любишь ли ты путешествовать?
2: Я думаю, вряд ли кто-то ответит нет на этот вопрос. Да, конечно.
1: Да, действительно, как будто есть, да, такие люди. А, кстати, есть у тебя в окружении люди, которые бы сказали нет, вот не люблю? Или, знаешь, или дорого еще говорят, что путешествовать дорого?
2: Да, я думаю, все ответят да. В любом случае, даже по России в какой-то соседний город съездить, за это приятно. Картинку в глазах поменять.
1: Да, согласен. Ну, в общем, не только возможно, но и нужно, да, в какой-то степени путешествовать, менять картинку и так далее. Супер. Ну что, Степан, приступим к самому главному. Теперь у нас есть виртуальный лайнер, который состоит из трех палуб. На каждой палубе находится по 10 кают. Задача заключается в том, чтобы не попасть в ту каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников. Ну и сегодня, я надеюсь, у нас все получится, потому что до тебя, Степан, в эфире было не так уж и много игроков, поэтому я думаю, право на ошибку есть. Давай попробуем прицелиться. Какую каюту ты выбираешь?
2: Вторая палуба, пятая каюта.
1: Вторая палуба, пятая каюта. Ну, я так понимаю, это окончательный вариант ответа, да?
2: Так, тогда давай вторая палуба, четвертая каюта.
1: Вторая, четвертая. Вот это уже точно окончательный, да?
2: Да.
1: Хорошо,
2: да.
1: Ну, узнаем.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Ну, конечно, добро пожаловать в каюту, Степан. Ну, я
2: спасибо,
1: тебя поздравляю. Не, ну, как бы я не то чтобы подсказывал, я просто спросил, вот. Я даже не знаю, стоит ли это считать подсказкой для следующих игроков или нет. Сейчас, подожди, шепотом скажу. Нет, нет. Вот, я надеюсь, меня все услышали. Вот, еще раз, Степан, спасибо тебе большое за игру. Я тебя еще раз поздравляю. Ты проходишь финал первого этапа 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав-Радио». Мы определим победителя, который отправится в Грецию. Ну, а все подробности и правила акции ты всегда можешь найти на сайте lavradio.ru, категория 18+. Ну и сразу же после этой игры у нас тематическая премьера от «Добро», как по заказу. Море, привет.
0: Билеты в лето в эфире Лав-Радио. Редактор

0: Макс, Million Dollar Baby, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Движемся вперед, и в небольшой серии треков будем завершать текущие 60 минут после небольшой паузы. Здесь будут Mojo Lady из музыкального прошлого, By India, Chuy Mod, Shade. Ну и в новом, как всегда, больше 100% хитов и саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.

9 вечера в столице. Выбирается Holy Flame, Artemas, эти и многие другие артисты появятся в первые 20 минут этого часа. На старте Сикато и Минелли Yesterday. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами, мы продолжаем.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Бибер Экса, Self-Control. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше и прямо сейчас забежим ненадолго в ближайшее будущее, чтобы узнать, с какими хитами проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес Филат Фикер «Среди счастливых людей». The Second Voice «Let Me Be». Егор Крид «Артики Асти Карма» после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Love Radio, можно посетить сразу 3 страны.
2: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru. Категория 18+.

0: Пусть всегда будет солнце, как в одной детской песне. Ну а во взрослой – одинокая луна. Это Артем Качер, только что в эфире Лав Радио.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Ну и мы с вами движемся дальше. Вот с кем проведем финальные минуты этого часа. Дженнифер Лопес, Love Don't Cost a Thing. Из музыкального прошлого Кайза Хайдэуэй и Флат Фикерс. Среди счастливых людей сразу после короткой паузы.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в Московской школе управления Сколково. И многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

столичных 22.00. И снова приветствую лично каждого, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте традиционно в это время. Новые 60 минут начнем с BTS, Swim. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин, это Love Radio. Оставайся с нами.

0: Коста Лакоста, Черри Лэйди, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И здесь же на горизонте музыкальном еще больше 100% хитов. Среди них Forget You, Topic и Fastboy. Эбен, Hello. Леони и Калум Скотт, Stay, и через 3 минуты. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: First Boy Topic Forget You. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и здесь же продолжим традиционно снабжать ваши динамики самыми разнообразными хитами любви. И не только пацаны с этого часа. Локи Халит, Dive Into Me, Marshmallow and Marie Friends и Maru 5, She Will Be Loved из музыкального прошлого. Отметится здесь через мгновение. Love Radio.

столичных 23.00. Нюша, Бруно Марс, Мод и Лирик. И это далеко не все артисты, которые появятся в первые 20 минут этого часа. На старте Avalon Roxton, Very Go. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио.

0: Непогода, Нюша Чинконг. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем ближайшие 40 минут этого часа. За экватором Леди Гага, This Is. Алекс Уоррен, Fever Dream. Еще очень скоро Алиф Абен и Ирина Миллер, Party Talk. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Песня номер один.
1: Когда соберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Красивая история от Жени Трофимова и комнаты культуры «Поезда» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и с другими историями о любви и не только будем завершать текущие 60 минут. Дженнифер Лопес, Pitbull on the Floor. Появится под занавес чуть раньше NOTR, Talk to You, Lady Gaga, Disease. Сразу через мгновение. Ну и традиционно больше 100% хитов в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
2: Love Radio.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Далее час ночи.
1: Радио.
0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio.

0: Песня номер один.
1: Когда соберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лариса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: I get those goosebumps every time.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.